будущем твою многогерцовую речню, прежде чем тебя зацвал на сперпара. Радио Статус Капсель.